значе боли, знаю без дилеме. Вираш в мене. Почнемо без везе и рецепта.